Прямо на сердце оставят насечки, обрывки счастья, что так и не сумели сберечь мы. Извечный исход для тех, кто был глуп и беспечен. Наш поезд дальше не идет. Конечно.

Летним утром над рекой дымка мягко стелется, ярким золотом горят лавры купола. Я назвал тебя судьбой, вот и мне не верится. Я искал тебя так долго, а нашел вчера. Распустила волосы ветру непокорные, жизнь сплошные полосы, белые и черные. Все поймешь, и может быть, ты простишь меня, милая моя, милая моя.

тебя забрать. Ждет дорога дальняя, чтоб никто нас не нашел. Замету следы, и останутся одни лишь воспоминания о разлуке и твоей непростой.

101 и 6 FM. Алиса Плюс. Алиса Плюс.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупости. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, души не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграл.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks, 6 no rīta.
2: Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрий Саукаунс и новости на этот час. На 27 участках автодорог ведутся ремонтные работы и действуют ограничения движения. Реэмигрантов приглашают на мероприятия для обмена опытом. В Даугавпилсе обновят разметку пешеходных переходов. Даугавпилс Сатиксме продолжает юбилейную акцию к 80-летию предприятия. Далее подробнее об этих новостях. На 27 участках государственных автодорог страны в настоящее время действуют ограничения движения из-за строительных и ремонтных работ, сообщает Латвийсвалстцели. Водителей предупреждают о возможных задержках в пути и призывают заранее учитывать дополнительное время на дорогу. Самые масштабные работы сейчас ведутся на участках между Озволайне и Барбеле, Литтене и Балви, Приекуле и границей с Литвой, а также между Вальдемарпилсом и Руде. Проезд через зону ремонта на этих направлениях может занять 40 минут и более. Серьезные ограничения введены и на главных автомагистралях страны. На Даугавпилсском шоссе ремонтные работы проходят на участках от Госпори до Нидсгале и от Калнищи до Любасте. Там действуют ограничения скорости до 50 и 70 км в час, а также организовано регулирование движения светофорами. Напомним, что актуальную информацию о дорожных работах и ограничениях можно найти на сайте lvceli.lv. Латгальский регион планирования приглашает проживающих за рубежом и вернувшихся в Латвию жителей, а также представителей международного сообщества на очное сетевое мероприятие «Миры встречаются в Латгалии», которое состоится 17 мая в 12 часов в Ардовской усадьбе. Это уже третье мероприятие такого формата, цель которого – укрепление сообщества реэмигрантов, развитие взаимного сотрудничества и обмен опытом. В рамках встречи у участников будет возможность в неформальном и дружеской атмосфере установить новые контакты, начать совместные проекты и просто встретить единомышленников. Особое внимание будет уделено семьям. Предусмотрена широкая программа для взрослых и детей. Участие в мероприятии бесплатное, регистрация открыта до 12 мая. С целью повышения безопасности дорожного движения и улучшения видимости на улицах города в Даугавпилсе будет обновлена горизонтальная дорожная разметка на пешеходных переходах, сообщает Управление коммунального хозяйства. Водителей призывают проявлять повышенную внимательность при приближении к пешеходным переходам, снижать скорость и быть готовыми остановиться. А пешеходам, в свою очередь, убедиться в своей безопасности перед переходом дороги. Уже третий месяц предприятие Daugavpils Satiksme проводит аудиоакцию «По пути фактов к юбилейному году», посвященную своему 80-летию. В рамках акции в трамваях маршрута номер 1 на случайно выбранных остановках ежемесячно звучат аудиофакты об истории первого даугавпилсского трамвая и самого предприятия. Каждый месяц информация обновляется, а все записи доступны для прослушивания на YouTube-канале предприятия. Daugavpils Satiksme приглашает жителей участвовать в акции, собирать интересные факты об истории предприятия и получать призы, которые будут разыграны в ноябре в рамках юбилейных мероприятий. С новостями в студии был Юрис Саукаунс, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 11 мая. Итак, сегодня ожидается переменная облачность в течение всего дня. Утром был туман. Температура воздуха днем от плюс 4 градусов ранним утром поднимется до плюс 16 градусов во второй половине дня. Направление ветра с юга и юго-востока. В порывах ветер не будет превышать скорость 7 метров в секунду. Осадков сегодня не ожидается.

0: katru dienu Latvija samaksā citām valstīm no 7 līdz 10 miljoniem eiro par fosīlajiem resursiem. Gada laikā tie ir vairāk nekā 3 miljardi eiro, kas aizplūst prom no mūsu ekonomikas. Jo vairāk enerģijas saražojam paši, jo vairāk naudas paliek šeit. Mūsu maciņā, mūsu uzņēmumos, mūsu reģionā. Atjaunojumā enerģija nav tikai par vidi. Tā ir par to, vai nauda paliek Latvijā. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
1: Компания «Церам Оптек», расположенная в Ливенах, приглашает на работу операторов вытяжки оптического волокна, оператора-наладчика станков с ЧПУ по металлообработке, инженера по металлообработке с опытом работы в сфере производства, инженера-электронщика. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
2: Ищите подходящие и надежные решения для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
3: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
4: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
3: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
4: 29-50-40-89.
5: Готовьтесь к теплым дням вместе с Инхоум. Оконные роллы для уюта и стильного интерьера. Москитные сетки, надежная защита от насекомых. А главное, весенние скидки от 10 до 20%. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнайте больше в профиле Инхоум в Инстаграм и Фейсбук. Или звоните 654-22-110.
6: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

ближайшем выпуске новостей. Латвия получила четвертый транш фонда восстановления Евросоюза на сумму 371 миллион евро. Пассажироперевозчики требуют срочной встречи с министром сообщения. Предприятие Daugavpils Siltumtīkli подготовило график гидравлических испытаний на летний сезон. Синоптики дали прогноз на вторую половину мая. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Венспилский, Лепойские порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
3: Но у тебя уже есть кредиты?
2: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немая палайдебес программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
3: Ого!
2: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8000 евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. ЛБ. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
5: Jūsu garāža cieši no liekās var? Laiks dzelžainai diētai. VT-LOM palīdzēs ātri atbrīvoties no uzkrātajiem metālūžņu kilogramiem. VT-LOM precīzie svari pārvērtīs jebkuru lūžņu apjomu prangā naudas summā, lai šajā sezonā pieņems svarā tikai jūsu maks. VT-LOM Daugavpilī Dunduru ielā 5E. Taurunis 255-06-255. Krāmē un brauc!
0: В самом центре Даугавпил создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж, удобный вход прямо с улицы, большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16.

0: С добрым утром!
1: Вот море молодых колышет супербасы. Мне 300 лет, я выполз из

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе улицы Ригас-2 были найдены ключи. Контактный номер телефона 654-76-815. В районе молочного комбината были утеряны солнечные очки в черном футляре. Контактный номер телефона 29-817-683. В районе Первомайки был утерян паспорт на имя Павел. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 26-726-737. В районе улицы Резекнес потерялся кот черно-белого окраса, отзывается на кличку Боня. Нашедшему гарантировано вознаграждение. Контактный номер телефона 29-808-215. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 8 часов.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрий Салканс и новости на этот час. Латвия получила 4-й транш фонда восстановления Евросоюза на сумму 371 миллион евро. Пассажироперевозчики требуют срочной встречи с министром сообщения. Предприятие Daugavpils Siltumtīkli подготовило график гидравлических испытаний на летний сезон. Синоптики дали прогноз на вторую половину мая. Далее подробнее об этих новостях. Латвия получила последний, 4-й платеж из Фонда восстановления Европейского Союза на сумму 371 миллион 200 тысяч евро. С учетом этого транша, выплаченного после выполнения 41 показателя реформ и инвестиций, предусмотренных планом фонда, общий объем полученных Латвией средств составил почти 1,5 миллиарда евро. Меры, связанные с 4-м платежом, охватывают реформы и инвестиции, направленные на повышение энергоэффективности жилых и общественных зданий, совершенствование управления паводковыми рисками, расширение доступности жилья с низкой арендной платой, модернизацию инфраструктуры здравоохранения, а также ускорение цифровизации предприятий. Срок реализации плана фонда восстановления для Латвии до конца августа текущего года. Латвийская ассоциация пассажироперевозчиков обратилась к министру сообщения Атису Швейнко с призывом провести срочную встречу, чтобы решить критическое финансовое положение, в котором оказались региональные перевозчики, и договориться о решениях. По мнению представителей отрасли, конфликт на Ближнем Востоке оказал существенное влияние на стоимость энергоресурсов и продолжает ухудшать экономическую устойчивость. Учитывая, что долгосрочные прогнозы роста цен остаются неблагоприятными, ассоциация призывает срочно решить вопрос о покрытии убытков на протяжении всего срока действия контрактов. Предприятие самоуправления Daugavpils Siltumtīkli опубликовало на своей домашней странице график гидравлических испытаний на межотопительный сезон этого года. Согласно информации, для проверки зон теплоснабжения локальных котельных специалистам может потребоваться 2 рабочих дня, а для больших станций и микрорайонов – 5 дней. При этом на предприятии обещают по возможности максимально сократить срок, в течение которого жителям не будет доступна горячая вода. На этой неделе в Латвии временами будет идти дождь, средняя температура воздуха ожидается близкой к норме, а через неделю может подняться на 3 градуса выше нормы. Вторая половина мая, по предварительным прогнозам, ожидается по-летнему теплой. В то же время Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что во многих местах страны сохраняется высокая пожароопасность в лесах. С новостями в студии был Юрис Сауканс, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

0: О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 11 мая. Итак, сегодня ожидается переменная облачность в течение всего дня. Утром был туман. Температура воздуха днем от плюс 4 градусов ранним утром поднимется до плюс 16 градусов во второй половине дня. Направление ветра с юга и юго-востока. В порывах ветер не будет превышать скорость 7 метров в секунду. Осадков сегодня не ожидается.
1: Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Дзинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: Надежно, практично и по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01. 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matik.lv.
1: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 330 ml. Iepakojumā 24 vienības 10,99 €. Kafijas pupiņas Jakobs Espresso vai krēma. 1 kg 14,99 €. Ar paldies karti konfekšu kārba Rafaello 150 gramu 2,99 €. Maxima.
2: Когда хочется настоящего вкуса мяса, выбор очевиден. Мясная продукция от Янис Саука. Колбасы, шашлыки, стейки, купаты и копчености из латвийского мяса. Без лишних добавок и с натуральным составом. Свежая латвийская свинина и говядина всегда в наличии и высокого качества. Ждем вас в мясном павильоне «Диттон» и в новой торговой точке, трейлере возле Олимпийского центра. Янис Саука. Лучший выбор для тех, кто ценит качество.
3: Daugavpilī vienības nama koncertzālē 16. maijā vidējās pauzes deju kolektīvas Saime kopā ar draugiem no Latvijas un Lietuvas aicina uz lustīgu sadancošanu. Piedalās kolektīvi Saime, Ūsa, Cīpars, Treideviņi, Rokraksti, Juris, Gerve. Izbaudi īstu latvisku pavasara svētku sajūtu, dejotāju enerģiju un atbalsti kultūras tradīcijas. Tiekamies Daugavpilī 16. maijā 17. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Informācija vienībasnams.lv.
4: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. По понедельникам в 10:30 и в 15:30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
5: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
6: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Ladies and gentlemen, welcome aboard Flight 1.
2: Отправляемся в путешествие с турфирмой «Мари». Вас ждут Грузия, Кабулети, солнечная Армения, гостеприимная Молдова, колоритный Казахстан и удивительный Баку, романтичный Рим и стильный Милан. Для отдыха у моря «Мари» рекомендует Родос, Хорватию, Испанию и Турцию. И это далеко не все предложения для незабываемых путешествий. Турфирма «Мари». Телефон 29 24 71 10.
1: Ladies and gentlemen, подробнее на mari.lv.
3: Domā, kur studēt? Laiks pieņemt svarīgu lēmumu. Daugavpils Universitāte piedāvā iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību un startautiski atzītu diplomu. Budžeta vietas, pieprasītas profesijas, plašs studiju programmu klāsts, dabas, inženierzinātņu, veselības aprūpes, izglītības, humanitāro un mākslu, kā arī sociālo zinātņu jomās. Pieteikšanās pamatstudijām no 14. līdz 20. jūlijam. Izvēlies attīstību, jaunus izaicinājumus un iespēju kļūt par to, kas vēlies būt. Nāc studēt Daugavpils Universitātē.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
5: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
6: Когда Шлессерс был министром сообщения, он привез в Ригу авиакомпанию Ryanair. Цены на авиабилеты впервые стали доступны всем, в том числе пенсионерам и молодежи. До этого летать могли позволить только состоятельные люди. Шлессерс умеет привлекать в Латвию инвесторов, что выгодно всем. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
7: Как же хорошо, когда все хорошо.
8: Алиса Плюс.

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

ближайшем выпуске новостей. На 27 участках автодорог ведутся ремонтные работы и действуют ограничения движения. Реэмигрантов приглашают на мероприятия для обмена опытом. В Даугавпилсе обновят разметку пешеходных переходов. Даугавпилс Саттиксме продолжает юбилейную акцию к 80-летию предприятия. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе улицы Ригас-2 были найдены ключи. Контактный номер телефона 654-76-815. В районе молочного комбината были утеряны солнечные очки в черном футляре. Контактный номер телефона 29-817-683. В районе Первомайки был утерян паспорт на имя Павел. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 26-726-737. В районе улицы Резекнес потерялся кот черно-белого окраса, отзывается на кличку Боня. Нашедшему гарантировано вознаграждение. Контактный номер телефона 29-808-215. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 9 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрий Саукаунс и новости на этот час. На 27 участках автодорог ведутся ремонтные работы и действуют ограничения движения. Реэмигрантов приглашают на мероприятия для обмена опытом. В Даугавпилсе обновят разметку пешеходных переходов. Даугавпилс Сатексме продолжает юбилейную акцию к 80-летию предприятия. Далее подробнее об этих новостях. На 27 участках государственных автодорог страны в настоящее время действуют ограничения движения из-за строительных и ремонтных работ, сообщает Латвийсвалстцели. Водителей предупреждают о возможных задержках в пути и призывают заранее учитывать дополнительное время на дорогу. Самые масштабные работы сейчас ведутся на участках между Озолайна и Барбеле, Литтене и Балви, Прекуле и границей с Литвой, а также между Вальдемарпилсом и Руде. Проезд через зону ремонта на этих направлениях может занять 40 минут и более. Серьезные ограничения введены и на главных автомагистралях страны. На Даугавпилсском шоссе ремонтные работы проходят на участках от Госпори до Нидсгале и от Калнищи до Любасте. Там действуют ограничения скорости до 50 и 70 км в час, а также организовано регулирование движения светофорами. Напомним, что актуальную информацию о дорожных работах и ограничениях можно найти на сайте lvceli.lv. Латгальский регион планирования приглашает проживающих за рубежом и вернувшихся в Латвию жителей, а также представителей международного сообщества на очное сетевое мероприятие «Миры встречаются в Латгалии», которое состоится 17 мая в 12 часов в Ардовской усадьбе. Это уже третье мероприятие такого формата, цель которого – укрепление сообщества реэмигрантов, развитие взаимного сотрудничества и обмен опытом. В рамках встречи у участников будет возможность в неформальном и дружеской атмосфере установить новые контакты, начать совместные проекты и просто встретить единомышленников. Особое внимание будет уделено семьям. Предусмотрена широкая программа для взрослых и детей. Участие в мероприятии бесплатное, регистрация открыта до 12 мая. С целью повышения безопасности дорожного движения и улучшения видимости на улицах города в Даугавпилсе будет обновлена горизонтальная дорожная разметка на пешеходных переходах, сообщает Управление коммунального хозяйства. Водителей призывают проявлять повышенную внимательность при приближении к пешеходным переходам, снижать скорость и быть готовыми остановиться. А пешеходам, в свою очередь, убедиться в своей безопасности перед переходом дороги. Уже третий месяц предприятие Daugavpils Satiksme проводит аудиоакцию «По пути фактов к юбилейному году», посвященную своему 80-летию. В рамках акции в трамваях маршрута номер 1 на случайно выбранных остановках ежемесячно звучат аудиофакты об истории первого даугавпилсского трамвая и самого предприятия. Каждый месяц информация обновляется, а все записи доступны для прослушивания на YouTube-канале предприятия. Daugavpils Satiksme приглашает жителей участвовать в акции, собирать интересные факты об истории предприятия и получать призы, которые будут разыграны в ноябре в рамках юбилейных мероприятий. С новостями в студии был Юрис Саукаунс, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
2: Хочу тебя нежно обнять, не спать, ночью звезды считать. Хочу двигаться, давай с тобою вот так будем двигаться.

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 11 мая. Итак, сегодня ожидается переменная облачность в течение всего дня. Утром был туман. Температура воздуха днем от плюс 4 градусов ранним утром поднимется до плюс 16 градусов во второй половине дня. Направление ветра с юга и юго-востока. В порывах ветер не будет превышать скорость 7 метров в секунду. Осадков сегодня не ожидается.

0: всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
1: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, Allwell Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Соло аккордеоном. Даугавпилс Мартина Лютера катедрале. Vienības nama akordeonistu orķestra solists Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskolas audzēknis, konkursa Latvijas jaunais virtuozs finālists, akordeonists Antons Pizāns ar solo koncertu Ceļā uz nākotni. Sestdien, 23. maijā, 2014. Daugavpils Mārtiņa Lutera katedrālē. Nāc un piedzīvo iedvesmojošu akordeona mūziku. Informācija vienībasnams.lv.
5: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Компания Церам Оптек, расположенная в Ливенах, приглашает на работу операторов вытяжки оптического волокна, оператора-наладчика станков с ЧПУ по металлообработке, инженера по металлообработке с опытом работы в сфере производства, инженера-электронщика. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
1: Когда хочется настоящего вкуса мяса, выбор очевиден. Мясная продукция от Янис Саука. Колбасы, шашлыки, стейки, купаты и копчености из латвийского мяса. Без лишних добавок и с натуральным составом. Свежая латвийская свинина и говядина всегда в наличии и высокого качества. Ждем вас в мясном павильоне «Дитон» и в новой торговой точке «Трейлере» возле Олимпийского центра. Янис Саука. Лучший выбор для тех, кто ценит качество.
2: Реклама для предпринимателей.
3: Почему такая грустная?
4: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
3: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитными полизиями программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП замаку проценту гарантии.
4: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизиями программа. Их сайт ЛКПП-ЛВ.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП-ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
5: В самом центре Даугавпилс создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж. Удобный вход прямо с улицы. Большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16. 22 30 72 16.
6: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
7: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

ближайшем выпуске новостей. Латвия получила четвертый транш фонда восстановления Евросоюза на сумму 371 миллион евро. Пассажироперевозчики требуют срочной встречи с министром сообщения. Предприятие Daugavpils Siltumtīkli подготовило график гидравлических испытаний на летний сезон. Синоптики дали прогноз на вторую половину мая. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио «Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Когда Шлессер стал министром, аэропорт Риги обслуживал всего 650 тысяч пассажиров в год. При министре сообщения Шлессерсе оборот аэропорта Риги вырос на 700%, и число пассажиров увеличилось до 5 миллионов в год. Шлессерс обеспечил небывалый успех и развитие аэропорта Риги. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
3: Новый сезон, новый уют. В Инхоум новое поступление дневных и ночных штор. А еще приятный бонус. Весенние скидки от 10 до 20% на дневные и ночные шторы, оконные роллы и карнизы, москитные сетки. Создайте уют и комфорт в своем доме по выгодным ценам. Для любителей творчества у нас швейные принадлежности, товары для вязания, комплекты для вышивания. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнайте больше в профиле Инхоум в Инстаграм и Фейсбук. Или звоните 654-22-110.
0: Šodien Radio Alise Plus ēterā, pulksten 18. Klausies raidījumu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tas ir vērienīgs informatīvs projekts, kas visa 2026. Gada garumā iepazīstinās Latgales iedzīvotājus ar zaļajām pārmaiņām, ilgtspējīgu attīstību un to, kā klimata pārmaiņas jau ietekmē mūsu ikdienas dzīvi. Likumi un noteikumi, ekspertu un speciālistu viedokļi, atbalsta programmas un iespējas, kā arī reāli piemēri tam, kā reģions kļūst ilgtspējīgāks un klimatnoturīgāks. Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Šodien, pulksten 18. Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas

0: instrumenta līdzfinansējumu.
1: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе улицы Ригас-2 были найдены ключи. Контактный номер телефона 654-76-815. В районе молочного комбината были утеряны солнечные очки в черном футляре. Контактный номер телефона 29-817-683. В районе Первомайки был утерян паспорт на имя Павел. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 26-726-737. В районе улицы Резекнес потерялся кот черно-белого окраса, отзывается на кличку Боня. Нашедшему гарантировано вознаграждение. Контактный номер телефона 29-808-215. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 10 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрий Селканс и новости на этот час. Латвия получила четвертый транш фонда восстановления Евросоюза на сумму 371 миллион евро. Пассажироперевозчики требуют срочной встречи с министром сообщения. Предприятие Даугавпилс Силтумтейклы подготовило график гидравлических испытаний на летний сезон. Синоптики дали прогноз на вторую половину мая. Далее подробнее об этих новостях. Латвия получила последний, четвертый платеж из Фонда восстановления Европейского Союза на сумму 371 миллион 200 тысяч евро. С учетом этого транша, выплаченного после выполнения 41 показателя реформ и инвестиций, предусмотренных планом фонда, общий объем полученных Латвией средств составил почти 1,5 миллиарда евро. Меры, связанные с четвертым платежом, охватывают реформы и инвестиции, направленные на повышение энергоэффективности жилых и общественных зданий, совершенствование управления паводковыми рисками, расширение доступности жилья с низкой арендной платой, модернизацию инфраструктуры здравоохранения, а также ускорение цифровизации предприятий. Срок реализации плана фонда восстановления для Латвии до конца августа текущего года. Латвийская ассоциация пассажироперевозчиков обратилась к министру сообщения Атису Швейнко с призывом провести срочную встречу, чтобы решить критическое финансовое положение, в котором оказались региональные перевозчики, и договориться о решениях. По мнению представителей отрасли, конфликт на Ближнем Востоке оказал существенное влияние на стоимость энергоресурсов и продолжает ухудшать экономическую устойчивость. Учитывая, что долгосрочные прогнозы роста цен остаются неблагоприятными, ассоциация призывает срочно решить вопрос о покрытии убытков на протяжении всего срока действия контрактов. Предприятие самоуправления Даугавпилс Силтумтейклы опубликовало на своей домашней странице график гидравлических испытаний на межотопительный сезон этого года. Согласно информации, для проверки зон теплоснабжения локальных котельных специалистам может потребоваться 2 рабочих дня, а для больших станций и микрорайонов – 5 дней. При этом на предприятии обещают по возможности максимально сократить срок, в течение которого жителям не будет доступна горячая вода. На этой неделе в Латвии временами будет идти дождь, средняя температура воздуха ожидается близкой к норме, а через неделю может подняться на 3 градуса выше нормы. Вторая половина мая по предварительным прогнозам ожидается по-летнему теплой. В то же время Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что во многих местах страны сохраняется высокая пожароопасность в лесах. С новостями в студии был Юрис Сауканс, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 11 мая. Итак, сегодня ожидается переменная облачность в течение всего дня. Утром был туман. Температура воздуха днем от плюс 4 градусов ранним утром поднимется до плюс 16 градусов во второй половине дня. Направление ветра с юга и юго-востока. В порывах ветер не будет превышать скорость 7 метров в секунду. Осадков сегодня не ожидается.

0: Турфирма «Мари» предлагает авторские авиатуры на любой вкус.
1: Грузия, Кабулети, солнечная Армения, гостеприимная Молдова, колоритный Казахстан и удивительный Баку, романтичный Рим и стильный Милан. Для отдыха у моря «Мари» рекомендует Родос, Хорватию, Испанию и Турцию. И это далеко не все предложения для незабываемых путешествий. Турфирма «Мари». Телефон 29 24 71 10.
0: mari.lv.
2: Redzes festivāls Vizionete Opticas. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete.lv.
3: Ваш гараж страдает от лишнего веса? Пора посадить его на железную диету. Привозите все накопленные килограммы металлолома в ЭТЛОМ. Здесь точные весы, и любой вес превращается в кругленькую сумму. И пусть в этом сезоне толстеет только ваш кошелек. В ЭТЛОМ на Думдуру 5Е. Телефон 255-06-255. Загружай и приезжай.
4: Кафе «Пьеца» в Даугавпилсе на улице Саулас 12 предлагает то, что мастерски умеет благодаря многолетнему опыту – обслуживание банкетов. Вы можете отметить любое праздничное событие в зале кафе или заказать разнообразные закуски, тем самым избавив себя от хлопот по их приготовлению. Кафе «Пьеца» учитывает все пожелания и индивидуально подходит к каждому праздничному событию. Обсудить все подробности можно по телефону 27 07 08 42 или на месте в кафе «Пьеца» на Саулас 12.
5: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Криштопанс, депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и 15.30. Большой Виллис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
6: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
7: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Вентспилский, Лепойские порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
3: Aktīva sabiedrība, Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma, godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem, kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādēji un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
0: В самом центре Даугавпилс создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж, удобный вход прямо с улицы, большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16. 22 30 72 16.
4: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881.
5: 2-400-881.
6: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Длительная реклама. Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
1: Евростат только что опубликовал цифры, о которых Брюссель предпочел бы промолчать. В прошлом году в Европейском Союзе было зарегистрировано почти 100 тысяч случаев изнасилования, на 7% больше, чем годом раньше. За десятилетие рос на 150%. И вот что самое важное. Эти преступления распределены по Европе неравномерно. Например, в Швеции 201 случай сексуального насилия на 100 тысяч жителей. В Литве всего 5, в Венгрии тоже 5. Страны с более строгим пограничным контролем живут в большей безопасности, и это не совпадение. Во Франции иммигранты из-за пределов Европы составляют 5,7% населения, но совершают 14% убийств. В нескольких федеральных землях Германии половина подозреваемых в насильственных преступлениях иностранные граждане. Это реальные факты. Патриоты Европы считают, первоочередная обязанность каждого государства-члена – безопасность своих граждан. Мы поддерживаем строгий контроль внешних границ, более быструю депортацию нелегальных мигрантов и миграционную политику, основанную на фактах, а не на идеологии. Брюссель может продолжать игнорировать эти данные. Мы этого делать не будем.
0: Депутат Европейского парламента Вилис Криштопанс о самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
2: Длительная реклама.

0: Качественное образование и диплом, признанный на международном уровне. Бюджетные места, востребованные профессии и широкий выбор программ обучения в областях естественных наук, инженерии, здравоохранения, искусств, педагогики, гуманитарных и социальных наук. Прием на основные программы с 14 по 20 июля. Выбирай развитие, новые возможности и шанс стать тем, кем ты хочешь быть. Поступай в Даугавпилский университет.
1: Lielakcija veikalos Maksima. Brīvdienu piedāvājumi no 7. līdz 11. maijam. Skābais krējums Limbažu piens 20%, 300 gramu, 99 centi. Pasaules virtuves produktiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Sieriem, izņemot sveramajiem sieriem, pērkot vismaz divas jebkuras preces 20% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All Well Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
5: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе улицы Ригас-2 были найдены ключи. Контактный номер телефона 654-76-815. В районе молочного комбината были утеряны солнечные очки в черном футляре. Контактный номер телефона 29-817-683. В районе Первомайки был утерян паспорт на имя Павел. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 26-726-737. В районе улицы Резекнес потерялся кот черно-белого окраса, отзывается на кличку Боня. Нашедшему гарантировано вознаграждение. Контактный номер телефона 29-808-215. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: В Латвии многие водители уже давно переобули машины с зимней резины на летнюю. Но после сезонной замены важно не просто убрать колеса подальше, а правильно их хранить. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные советы о том, как сохранить зимние шины до следующего сезона. Автомеханики отмечают, что неправильное хранение может испортить даже хороший комплект шин всего за несколько месяцев. Поэтому важно помнить. Если шины хранятся вместе с дисками, их лучше складывать горизонтально друг на друга. Если резина без дисков, хранить ее нужно только вертикально. Нельзя оставлять шины под прямыми солнечными лучами. От этого резина пересыхает и трескается. Перед хранением колеса нужно хорошо вымыть от грязи, соли и дорожной химии. Что касается помещения для хранения, то оно должно быть сухим и прохладным, без сильной жары и сырости. Специалисты также советуют раз в месяц немного менять положение шин, чтобы резина не деформировалась под собственным весом. И, конечно, не стоит хранить колеса на раскаленном балконе летом. Помните, что от состояния шин напрямую зависит безопасность на дороге. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть ваш автомобиль будет всегда готов к любому сезону.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

Присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: поздравлений.
1: Иногда выходные приносят столько событий, что создается впечатление, что их было не два, а как минимум семь. А что у вас? Добрый день, замечательные слушатели радио «Алиса Плюс». На календаре понедельник, на часах начало первого. Пора начинать программу поздравлений. А к чему, собственно, и приступаю, и вас приглашаю к участию, открывая двери настежь, все площадки для того, чтобы вы отправляли сообщения открыты. В основном это Viber и WhatsApp. Телефон проверен, работает. В студии номер 654-2500. Вижу, что множество сообщений, поздравлений, приветов, стихов и музыкальных подарков вы оставили на нашем сайте alisaplus.lv, поэтому мне точно есть чем заняться в ближайшие три часа. Звоните 654-2500, повторюсь, номер 2020-1016 для сообщений, ну и дата сегодняшнего понедельника, 11 мая.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Начну с поздравления, которое пришло к нам на WhatsApp. Пишет нам наша слушательница по имени Дана. Даночка, здравствуйте. Хочу поздравить. Начинается так сообщение от Даны. Хочу поздравить тетю Олю Буйнову с днем рождения. Оленька, в пожеланиях для вас крепкого здоровья, любви и всего самого наилучшего. От племянницы Даны мы присоединяемся, Даночка, к вашим таким важным пожеланиям и с нашими самыми-самыми добрыми в адрес Оленька ваш. Музыкальным подарком племянница выбрала песню в исполнении Александра Громжана «Монолог», и она уже в эфире. Постоим для вас.
2: В тишине, не сжимай мою руку так крепко, я давно стал чужим, мы вросли корнями и тем.

0: Металл не мусор. Это деньги. В Рефонда мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефонда ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1 празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая на весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga и ювелирной фабрики номер 1.
2: Tādas cenas! Veikalo stop! Tikai trīs dienas!
3: No 11. līdz 13. maijam ar mana topkārte šķīstošā kafija Nescafe Strong 250 gramu 6,99 €. Baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 1,09 € un papīra dvieļi Gritte Family 2 ruļi 1,05 €.
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
4: Top, top, top!
5: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Everl. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everl Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
6: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни. В эфире программа поздравлений.
7: Следующий привет, это привет. В Телеграме есть строки, которые я сейчас озвучу. Оле Шушерт они адресованы. Оленька, вам привет от поклонника. И слова «Ты на спидвее самый красивый контролер и самая классная девчонка».

0: эфире программа поздравлений.
1: А дорогую подругу Клавдию Закарьяеву с прошедшим праздником подруга Таня поздравляет. Пишет: Танюша, для вас, Клавочка, я тебя очень люблю и уважаю. Береги себя. Для вас двоих, Клавдия, для вас, Танечка, для вас тоже. Песня в исполнении Афины и Булановой.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Айнерс Шлессерс предложил создать министерство по делам семьи и детей. По инициативе Шлессерса впервые ввели мамочкины зарплаты. Это была реальная поддержка для молодых семей, в которых рождаются дети. Это значительно способствовало рождаемости в Латвии. Нам нужен премьер, который поддерживает родителей и детей. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
2: Дома, kur studēt? Laiks pieņemt svarīgu lēmumu. Daugavpils Universitāte piedāvā iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību un startautiski atzītu diplomu. Budžeta vietas, pieprasītas profesijas, plašs studiju programmu klāsts, dabas, inženierzinātņu, veselības aprūpes, izglītības, humanitāro un mākslu, kā arī sociālo zinātņu jomās. Pieteikšanās pamatstudijām no 14. līdz 20. jūlijam. Izvēlies attīstību, jaunus izaicinājumus un iespēju kļūt par to, kas vēlies būt. Nāc studēt Daugavpils Universitātē.
3: Кафе «Пьеца» предлагает комплексные обеды по будням с возможностью заказа и доставки домой или на работу. Разнообразное меню позволит каждому выбрать то, что ему по душе и по вкусу. Заказы принимаются по телефону 27 07 08 42 до 11 утра. Приятного аппетита! Кафе «Пьеца», Даугавпилс, улица Саулас, 12.
4: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
5: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
4: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
5: 29 50 40 89.
6: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
7: Следующее поздравление. Очень хотелось бы, чтобы услышала Анфиса Корнева. Анфиса, поздравление от сына, поздравление от внука. Сын Александр, внук Юра поздравляют. Дорогая мама, поздравляем тебя с 91-м днем рождения. Желаем тебе крепкого здоровья, всего самого хорошего. От души исполнения желаний, счастья, радости, любви. Пусть сбываются мечтания. В сердце нежность сбереги, уважение и признание. А Анфиса, мы присоединяемся к пожеланиям ваших близких. Самое главное, действительно крепкого здоровья и еще долго радовать своих родных.
8: Давно ли песни ты мне пела? Над колыбелью наклонясь.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: А следующее поздравление с красивым прошедшим праздником. Вчера Латвия отмечала День Матери. Это такой нежный и такой важный одновременно праздник. И так гармонично, о чем я уже и говорила, он связан с весной. Не с каким другим временем года, а именно с тем временем, когда все в природе оживает и расцветает. Поздравляли самых лучших и любимых мам все. Сегодня постфактум приходит поздравление, и правильно. И правильно, что приходит. Будем поздравлять с прошедшим красивым праздником. Одно из них адресовано любимой мамочке Рите. Рита, ваша дочь Инда поздравляет вас, дорогая мама, с прошедшим праздником. Пусть твои дни будут наполнены счастьем и благополучием. Крепкого здоровья и исполнения всех желаний. Спасибо за твою заботу и поддержку. Ты мое самое ценное сокровище. Рита, к поздравлению присоединяется Евгений, и мы тоже с прошедшим праздником. Главное, будьте здоровы и обязательно счастливы.

0: литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью, изготовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
1: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.

0: доступным ценам. Звоните 25 25 01 01, 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matic.lv.
1: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная

0: еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в гиганте. Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
1: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс». На радио «Алиса Плюс» программа поздравлений.
2: Любимого сына Юрченко Александра Федоровича. Александр, вас поздравляют ваши родители, мам с папой, Федор и Вера. Дорогой наш сын, смотрим на тебя и понимаем, что годы летят невероятно быстро. Но каким бы взрослым ты ни стал, для нас ты навсегда останешься нашим ребенком. Желаем тебе железного здоровья. Пусть организм служит верой и правдой еще много лет. Пусть все, что ты строил, создавал, остается с тобой и приумножается. Желаем спокойствия в душе и ясности в мыслях. Пусть рядом будут те, кто по-настоящему тебя ценит. Достатка в доме, радости в семье и успехов во всех делах. Пусть жизнь течет размеренно и приятно, без потрясений и лишних волнений. Будь счастлив, наш хороший. Обнимаем. Александр, присоединяемся к пожеланиям ваших родителей. И в свою очередь маме Вере Ивановне и папе Федору Ивановичу. С праздником, с днем рождения сына и крепкого здоровья вам.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Следующее поздравление тоже адресовано Александру, но совершенно другому уже Александру. Александру Степанову. Александр, мама поздравляет вас с юбилеем в этом году. Красивая цифра 50, любимый сын. Поздравляю тебя с 50-летием. Ты прошел большой путь, и я всегда была и буду с тобою рядом. Желаю тебе прежде всего не болеть, беречь себя, заботиться о своем здоровье. Пусть каждый новый год жизни добавляет не морщин, а уверенности и спокойствия. Пусть дела идут в гору, проблемы решаются легко, верными пускай будут друзья, интересными встречи и добрыми новости. Пусть жизнь радует, а не огорчает. Будь здоров и счастлив, мой родной.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Большая дружная семья поздравляет с юбилеем сегодня. Вижу и маму, и супругу, и бабушку любимую Ванду Лапкевич. Ванда, от мужа, от детей, от внуков пожелания. Наша дорогая, наша любимая, поздравляем тебя от всей души с юбилеем. Желаем, чтобы еще долгие-долгие годы твоя мудрость помогала нам в жизни, твоя забота дарили тепло и уют, твоя нежность согревала наши души. Крепкого здоровья, родная, долголетия, радости и много-много счастья. Ванда с красивой датой. Эта песня звучит для вас, выбор ваших родных, музыкальный подарок.

судьбу по другому сценарию. Неважно, в каком ты сейчас полушарии, стань фантазером и просто романтиком. Серые дни сделай ярким праздником, самых смелых достигни стремлений и проживи без сожалений. Выбери к свету правильный путь и больше не сможешь себя упрекнуть. Улыбайся всегда, а не от случая к случаю. Меняйся к лучшему, меняйся к лучшему, меняйся к лучшему.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Программа поздравлений, прямой эфир продолжается. Новый час начался начало второго на студийных. На календаре сегодня понедельник, 11 мая. Всем еще раз доброго дня. Несмотря на прохладность погоды и даже дождливость в выходные, природа не замерла в ожидании солнца и какого-то тепла необыкновенного. Все идет своим чередом. Все зеленеет красиво, все расцветает красиво. Не упустите этот момент, он очень быстро течен. Вот что-что, пофилософствовать я, конечно, люблю. И философия о погоде – это самая такая распространенная тема, о чем я уже упоминала. Чтобы попасть в прямой эфир, если у вас вдруг есть повод сегодня для поздравления, всего лишь набрать номер нужно 654-2530 или отправить сообщение на номер 2020-1016.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: В прошедшие выходные праздников было много, и личных, и каких-то общих праздников. День матери вчера мы отмечали, повторюсь. Кстати, сегодня можно смело, если вчера кто-то не успел, и вчера в эфире не было программы поздравлений, если вдруг будет желание поздравить мамочку в эфире сегодня, добро пожаловать. Не останавливайте себя в этих желаниях. Ну а я пока. А я пока поздравлю с прошедшим юбилеем. Вчера была красивая дата, круглая, красивая, значимая в жизни Галины Каскевич. Галочка, и по этому поводу много гостей собралось. Об этом мне рассказал, обо всем вашем веселье, крутом на самом деле. Ваш брат Станислав звонил, имела я счастье с ним пообщаться. За эфиром, конечно же, Галина. Поздравления с юбилеем. Мы присоединимся к пожеланиям вашего брата. Все родные, не сомневаюсь, еще раз тоже присоединятся. 90. 90. Это дата. Привилегия. Нет слов. С юбилеем, дорогая. Пусть в душе живет любовь. Сил и крепкого здоровья, чтоб до сотни дошагать. Еще время есть для счастья. Жить, творить, не унывать. Ну, до сотни — это как минимум, галочка, да? Это минимальная планка.

0: Saules enerģija Latvijā vairs nav nākotnes ideja, tā jau strādā šodien. Latvijā jau ir uzstādīta apmēram 1300 megavati saules parku jaudas un vēl vairāk nekā 22 tūkstoši mājsaimniecību jau izvēlējušās savus saules paneļus. Tas nozīmē vienu, tas vairs nav risinājums tikai dažiem. Tas kļūst par normālu izvēli tiem, kas grib vairāk stabilitātes un mazāk atkarības. Enerģētiskā drošība sākas ar izpratni.
1: Когда хочется настоящего вкуса мяса, выбор очевиден. Мясная продукция от Янис Саука. Колбасы, шашлыки, стейки, купаты и копчености из латвийского мяса. Без лишних добавок и с натуральным составом. Свежая латвийская свинина и говядина всегда в наличии и высокого качества. Ждем вас в мясном павильоне «Дитон» и в новой торговой точке, трейлере возле Олимпийского центра. Янис Саука. Лучший выбор для тех, кто ценит качество.
2: Jūsu garāža cieš no liekā svara? Laiks dzelžainai diētai! Vetelom palīdzēs ātri atbrīvoties no uzkrātajiem metālūžņu kilogramiem. Vetelom precīzie svari pārvērtīs jebkuru lūžņu apjomu prangā naudas summā, lai šajā sezonā pieņems svarā tikai jūsu maks. Vetelom Daugavpilī Dunduru ielā 5E. Taurunis 255-06-255. Krāmē un brauc!
3: Politiskā reklāma aplāčina obšķistvam Latvijā pirmā.
4: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Венспилский, Лепойские порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
5: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.
6: Программа поздравлений.

0: на радио «Алиса Плюс». Программа поздравлений.
1: Следующая песня звучать сейчас начнет подарком для Ирины Ласкиной. Ирочка, с днем рождения. Ваш сват Владимир поздравляет вас. Сватье, поздравления принимай. С праздником славным, с твоим днем рождения. Будь всегда счастлива, ты здорова. Пусть будут силы и радости много.

0: Компания Ceram Optec, расположенная в Ливанах, приглашает на работу операторов вытяжки оптического волокна, оператора-наладчика станков с ЧПУ по металлообработке, инженера по металлообработке с опытом работы в сфере производства, инженера-электронщика. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
1: Retais festivāls Vizionete Optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
2: Golden Saga – ювелирная фабрика номер один празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая на весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga и ювелирной фабрики номер один.
3: Акционерное общество «Латвия с кредитными полидзибс» программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, займы на ремонт помещений, приобретение транспортных средств и на другие цели. Внимание! Наше предложение превзойдет любое другое. Ко всем займам применяется ЛКПП замаку проценту гарантия. Номер патента М78207. Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП.ЛВ. ЛКПП.ЛВ. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
4: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, Allwell Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Šodien Radio Alise Plus ēterā, pulksten 18:00, klausies raidījumu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tas ir vērienīgs informatīvs projekts, kas visa 2026. Gada garumā iepazīstinās Latgales iedzīvotājus ar zaļajām pārmaiņām, ilgtspējīgu attīstību un to, kā klimata pārmaiņas jau ietekmē mūsu ikdienas dzīvi. Likumi un noteikumi. Ekspertu un speciālistu viedokļi, atbalsta programmas un iespējas, kā arī reāli piemēri tam, kā reģions kļūst ilgtspējīgāks un klimatnoturīgāks. Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Šodien, pulksten 18:00. Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
6: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.
7: В эфире программа поздравлений.
8: Здравствуйте, хочу поздравить свою любимую племянницу с днем рождения. С такой просьбой к нам пишет Людмила, наша слушательница. Люда, здравствуйте. Поздравлять мы с Людой вместе будем сейчас с Наталью Лященко, рассчитывая на то, что Наташа нас слышит. Наташенька, в пожеланиях для вас желаю бесконечно верить в чудо и ежедневно только расцветать. Пусть полон будет дом любви, уюта. Пусть будет все, о чем могла бы ты мечтать. Желаю много радостных моментов, здоровья и тебе, и всей семье, любви, тепла и море комплиментов. Всех благ желаю искренне тебе.

0: Программа поздравлений.
1: А следующая песня, это будет Стас Михайлов «Мама», будет подарком любимой мамочке Рите. Рит, сыновья, поздравляют вас с прошедшим праздником. С Днем Матери, конечно же, милая мамочка, с праздником. Пусть твоя жизнь будет полна радости, любви и теплых слов, и не только в праздничные дни. Знай, что мы очень дорожим тобой и хотим, чтобы ты всегда была самой счастливой. Крепкого здоровья, бодрости, хорошего настроения, и не забывай, мы всегда рядом.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Еще одно поздравление тоже по тому же поводу, с прекрасным праздником, с Днем Матери. Коллектив неотложной клиники Даугавпилсской региональной больницы сердечно поздравляет всех мам с прошедшим красивым весенним праздником. Пусть ваши сердца все всегда будут наполнены любовью, дом, теплом и уютом, а дети радуют счастьем и успехами. Крепкого здоровья, мира, добра и светлых моментов рядом с близкими.

0: нашем сайте. Хотите что-то особенное? Мы создадим модель специально для вас. InHome – уют, стиль и технологии в одном месте. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнайте больше в профиле InHome в Instagram и Facebook или звоните 654-22-110.
1: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше. Алиса Плюс. Программа поздравлений. Алиса Плюс.
2: Когда-то в мае появилась на свет и Татьяна Рокина, Танечка, порадовав несказанно родителей своих. А в этом году Татьяна отмечает свой юбилей. Семья Кочмаревых, Танечка, поздравляет вас. С юбилеем, дорогая! Желаем тебе получать от судьбы только позитив и счастье, наслаждаться комфортом, уютом и быть в гармонии с миром и с собой. Пусть исполняются все желания, пусть жизнь оберегает тебя от всего плохого и от разочарований. Удачи и любви, и счастья.

0: поздравлений.
1: А песня в исполнении Шатунова сейчас начнет звучать в эфире. Она будет тоже музыкальным подарком для еще одной мамочки. Лоздовскую Татьяну с прошедшим праздником. Танечка, ваш сын Валерий поздравляет с пожеланиями здоровья, долгих лет жизни. Мы присоединяемся к этим важным пожеланиям.

Взгляды в потолки, как вышло так, что навсегда привык к нежным касаниям твоей руки. Мы с тобой были всему вопреки.

чувствах. Мы можем плакать, но не на виду. Тебе, как мне, сегодня тоже грустно. Если захочешь, я приду.

Помнишь ту ночь, когда сердце изъяли? Стало темно, все прекратилось вдруг. Влад, давай останемся друзьями. Но какой же я тебе друг? Я как сейчас вижу твои изгибы. Помню, как сердце било стуком, разрывая грудь.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Пришло сообщение. Мама Виктория передает привет своей любимой доченьке Элине. Огромный-преогромный. Начинаются слова пожелания с вопроса. Знаешь секрет? И тут же ответ на этот вопрос. Ты самая настоящая супер-девочка. У тебя есть супер-силы, супер-улыбка, супер-смех и способность делать день вокруг себя ярче. Желаю тебе сегодня поймать много радости, найти пару смешных приключений и обязательно съесть что-нибудь вкусненькое. Пусть у тебя будет отличное настроение, веселые игры и множество поводов смеяться. Обнимаю тебя крепко-крепко.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Очень быстро сегодня пролетает время в программе поздравления. Может быть, это только мои личные ощущения. Доброго дня всем еще раз в начале нового часа, заключительного часа программы поздравлений. Понедельник, 11 мая, сегодня на календаре. Вспоминайте, возможно, мы еще кого-то не успели поздравить. С прошедшим тоже поздравления, конечно же, принимаются. Хотела сказать, всегда хочу это сказать, в неограниченном количестве, но ограничит это количество время, конечно же. Увы. Присоединяйтесь к эфиру 654-2530. Это если захотите позвонить номер, а если вдруг отправить сообщение, тогда 2020-916. 1016, конечно же. 2020-1016. Для сообщений мы используем площадки Viber и WhatsApp.

0: Программа поздравлений.
1: Коллективное поздравление, и адресовано оно Ирене Коен. Иреночка, с днем рождения, коллеги, поздравляют вас. Красивую, нежную, ласковую, прекрасную, просто невероятную женщину. Ирену Коен поздравляем сегодня с днем рождения. Желаем быть жизнерадостной, веселой, светиться от счастья. Пусть каждый день дарит множество незабываемых мгновений. Окружают только приятные люди. Избываются все заветные желания. Ирена, мы искренне присоединяемся к этим пожеланиям.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Когда Шлессерс был министром сообщения, он привез в Ригу авиакомпанию Ryanair. Цены на авиабилеты впервые стали доступны всем, в том числе пенсионерам и молодежи. До этого летать могли позволить только состоятельные люди. Шлессерс умеет привлекать в Латвию инвесторов, что выгодно всем. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Ladies and gentlemen, welcome aboard Flight One.
3: Отправляемся в путешествие с турфирмой «Мари». Вас ждут Грузия, Кабулети, солнечная Армения, гостеприимная Молдова, колоритный Казахстан и удивительный Баку, романтичный Рим и стильный Милан. Для отдыха у моря «Мари» рекомендует Родос, Хорватию, Испанию и Турцию. И это далеко не все предложения для незабываемых путешествий. Турфирма «Мари». Телефон 29 24 71 10.
2: Ladies and gentlemen, подробнее на mari.lv.
0: В самом центре Даугавпилс создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж, удобный вход прямо с улицы, большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16.
4: 22 30 72 16.
5: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните 24 98 74 06. 24 98 74 06.
6: Все лучше, чем кажется. Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс». Программа поздравлений на 101.6 FM.
7: Свою любимую сестричку по имени Ольга. Оленька, ваша сестра Рита поздравляет вас с днем рождения сегодня. Достигнув жизни середины, желаю быть такой всегда. Красивой, мудрой и любимой, забыть печали навсегда. Желаю счастья и здоровья, побольше радостных минут. Пусть дом, наполненный любовью, тепло подарит и уют. Пусть исполняются все планы, обходят жизни ураганы. В делах успеха, процветания, добра, любви и понимания.

0: поздравлений. Алиса Плюс.
1: Одна из композиций в исполнении Валерия Меладзе украсит привет. Привет, Тонечке. Тонечка, ждали привет от ваших друзей.

0: Металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 63 62-63.
2: Šodien Radio Alise Plus ēterā, pulksten 18:00, klausies raidījumu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tas ir vērienīgs informatīvs projekts, kas visa 2026. Gada garumā iepazīstinās Latgales iedzīvotājus ar zaļajām pārmaiņām, ilgtspējīgu attīstību un to, kā klimata pārmaiņas jau ietekmē mūsu ikdienas dzīvi. Likumi un noteikumi, ekspertu un speciālistu viedokļi, atbalsta programmas un iespējas, kā arī reāli piemēri tam, kā reģions kļūst ilgtspējīgāks un klimatnoturīgāks. Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Šodien, pulksten 18:00. Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
3: Как же хорошо, когда все хорошо.
4: Алиса Плюс. Программа поздравлений.

0: у меня.
1: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
2: Послушаем песню Леонтьева «Виновник». Она сегодня выбрана музыкальным подарком. Еще одним для Ванды Лапкевич. Ванда, семья Степановых, сделала выбор в пользу этой песни. Поздравляют вас с юбилеем. Конечно же, я помню, в этом году у вас, Ванночка, юбилей. Мы вас уже сегодня с ним, с этой красивой датой поздравляли. Дорогая наша юбилярша, с красивой датой. Этот возраст прекрасный, когда уже можно никуда не торопиться, а просто наслаждаться жизнью и принимать любовь со всех сторон. Желаем легкости на душе, крепкого сна по ночам, вкусного кофе по утрам и побольше теплых встреч с теми, кто дорог. Пусть здоровье будет верным спутником, настроение всегда приподнятым, а в жизни будет еще много солнечных дней, добрых новостей и поводов поднять бокалы за здоровье.

0: чиновник.
1: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса плюс».

0: В эфире программа поздравлений.
1: Любимые бабушки Рите, привет от внуков. Германия шлет вам привет. Рита, внуки, Ярослав, Карина и Никита.

0: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
1: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22 1 49 49 5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
2: Спокойно, вы в безопасности. Охранная фирма Everworld. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества.

подруг Таня и Алла поздравляют. Пусть счастье, словно ласковая птичка, к тебе тихонько сядет на плечо. Так пожелания начинаются. И в личной жизни все идет отлично. Родные тебя любят горячо. Пусть молодой задор в душе не гаснет, а красота еще сильнее цветет. И жизнь становится насыщенней, прекрасней. И каждый день все только доброе несет. Наташенька, еще раз и от души с днем рождения.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: У меня еще одно поздравление с прошедшим праздником, с Днем Матери. Эльвиру Толкачеву. Эльвира, ваши дочери поздравляют вас. Мамочка, еще раз от души хотим поздравить тебя с прошедшим праздником, красивым, с Днем Мамочки. Ты у нас самая лучшая мамочка во Вселенной. Желаем тебе только здоровья и благополучия. Пусть в твоих глазах всегда живет радость, в сердце покой, а в душе счастье.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Сколько много мы успели. Это самое важное, это самое главное. Многое успеть за 3 часа. Ставлю с чувством перевыполненного долга запятую, чтобы завтра напомнить вам, чтобы завтра мы снова собрались в привычное время и в привычном месте. Слегка после полудня на волне 101.6 FM, подхватив поводы, которые точно принесет завтрашний день. Ну а сегодня хорошего продолжения сегодняшнего дня и замечательного вечера. Доброго, теплого, уютного, весеннего. Спасибо за чудесные и плодотворно проведенные 3 часа. И пока услышимся.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: К сожалению, мошенники каждый день придумывают новые способы обмана. И если раньше опасаться стоило подозрительных звонков или ссылок в сообщениях, то теперь жулики все чаще используют обычные QR-коды. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные советы о том, как не попасться на так называемый квишинг, то есть мошенничество с помощью поддельных QR-кодов. Советы будут от специалистов по кибербезопасности, и они предупреждают. Человек сканирует код, думая, что оплачивает, к примеру, парковку, получает возврат налогов или открывает расписание транспорта. А на самом деле попадает на поддельный сайт мошенников. И все выглядит очень правдоподобно. Поэтому специалисты напоминают, что лучше не сканировать QR-коды без необходимости, особенно на случайных объявлениях и наклейках. Перед открытием ссылки обязательно стоит посмотреть, какой адрес показывает телефон. Не следует вводить банковские данные и пароли после перехода по QR-коду. Также важно помнить, что государственные учреждения не просят подтверждать банковские данные через случайные ссылки. Кстати, мошенники все чаще рассылают QR-коды и по электронной почте. Например, якобы от налоговой службы с сообщением о возврате денег. Человек сканирует код, вводит данные и теряет доступ к счету. Специалисты также советуют не публиковать в социальных сетях фотографии билетов, к примеру, на концерт, с QR-кодами. Если кто-то использует этот код раньше вас, на мероприятие вы уже можете не попасть. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Будьте внимательны в интернете и не доверяйте случайным QR-кодам.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

продолжение дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, сохранится облачная погода, но осадки маловероятны. Температура воздуха в среднем составит плюс 14 градусов. Направление ветра юго-восточное, скорость до 6 метров в секунду.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Когда Шлессер стал министром, аэропорт Риги обслуживал всего 650 тысяч пассажиров в год. При министре сообщения Шлессерсе оборот аэропорта Риги вырос на 700%, и число пассажиров увеличилось до 5 миллионов в год. Шлессерс обеспечил небывалый успех и развитие аэропорта Риги. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1 празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая. На весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga и ювелирной фабрики номер 1.
3: Думаешь, где учиться? Время принять важное решение. Даугавпилсский университет предлагает качественное образование и диплом, признанный на международном уровне. Бюджетные места, востребованные профессии и широкий выбор программ обучения в областях естественных наук, инженерии, здравоохранения, искусств, педагогики, гуманитарных и социальных наук. Прием на основные программы с 14 по 20 июля. Выбирай развитие, новые возможности и шанс стать тем, кем ты хочешь быть. Поступай в Даугавпилсский университет.
4: Готовьтесь к теплым дням вместе с Индхоум. Оконные роллы для уюта и стильного интерьера. Москитные сетки, надежная защита от насекомых. А главное, весенние скидки от 10 до 20%. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнаете больше в профиле Индхоум в Инстаграм и Фейсбук. Или звоните 654-22-110.
5: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
6: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
7: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Магазин «Тава-техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15 000 personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
2: Ваш гараж страдает от лишнего веса? Пора посадить его на железную диету. Привозите все накопленные килограммы металлолома в ЭТ-лом. Здесь точные весы, и любой вес превращается в кругленькую сумму. И пусть в этом сезоне толстеет только ваш кошелек. В ЭТ-лом на Думдуру 5Е. Телефон 255-06-255. Загружай и приезжай.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, Allwell Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и в 15.30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
5: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
6: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Длительная реклама. Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
1: Евростат только что опубликовал цифры, о которых Брюссель предпочел бы промолчать. В прошлом году в Европейском Союзе было зарегистрировано почти 100 тысяч случаев изнасилования, на 7% больше, чем годом раньше. За десятилетие рос на 150%. И вот что самое важное. Эти преступления распределены по Европе неравномерно. Например, в Швеции 201 случай сексуального насилия на 100 тысяч жителей. В Литве всего 5, в Венгрии тоже 5. Страны с более строгим пограничным контролем живут в большей безопасности, и это не совпадение. Во Франции иммигранты из-за пределов Европы составляют 5,7% населения, но совершают 14% убийств. В нескольких федеральных землях Германии половина подозреваемых в насильственных преступлениях иностранные граждане. Это реальные факты. Патриоты Европы считают, первоочередная обязанность каждого государства-члена – безопасность своих граждан. Мы поддерживаем строгий контроль внешних границ, более быструю депортацию нелегальных мигрантов и миграционную политику, основанную на фактах, а не на идеологии. Брюссель может продолжать игнорировать эти данные. Мы этого делать не будем.
0: Депутат Европейского парламента Вилис Криштопанс о самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
2: Длительная реклама.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе воздушного моста найден телефон. На задней крышке буква «М». Контактный номер телефона 29-655-582. В районе ЛРЗ найдены документы на имя Дмитрий Борозна. Контактный номер телефона 22-478-415. В районе улицы Аугста найдено серебряное кольцо. Контактный номер телефона 29-877-937. В районе Средней Погулянки утеряна связка ключей. Контактный номер телефона 29-859-690. В районе автостанции был утерян кошелек зеленого цвета. Внутри находилось пенсионное удостоверение на проезд в общественном транспорте на имя Мария Морозова. Контактный номер телефона 22-313-044. В районе Кожзавода был утерян небольшой пакет зеленого цвета. Внутри находились коричневый шелковый брючный костюм и белая блузка. Контактный номер телефона 261-98-092. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Дзинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

продолжение дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, сохранится облачная погода, но осадки маловероятны. Температура воздуха в среднем составит плюс 14 градусов. Направление ветра юго-восточное, скорость до 6 метров в секунду.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе воздушного моста найден телефон, на задней крышке буква «М». Контактный номер телефона 29-655-582. В районе ЛРЗ найдены документы на имя Дмитрий Борозна. Контактный номер телефона 22-478-415. В районе улицы Аугста найдено серебряное кольцо. Контактный номер телефона 29-877-937. В районе Средней Погулянки утеряна связка ключей. Контактный номер телефона 29-859-690. В районе автостанции был утерян кошелек зеленого цвета. Внутри находилось пенсионное удостоверение на проезд в общественном транспорте на имя Мария Морозова. Контактный номер телефона 22-313-044. В районе Кожзавода был утерян небольшой пакет зеленого цвета. Внутри находились коричневый шелковый брючный костюм и белая блузка. Контактный номер телефона 261-98-092. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
1: Компания «Церам Оптек», расположенная в Ливенах, приглашает на работу операторов вытяжки оптического волокна, оператора-наладчика станков с ЧПУ по металлообработке, инженера по металлообработке с опытом работы в сфере производства, инженера-электронщика. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
2: Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1 празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая. На весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga и ювелирной фабрики номер 1.

0: по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01, 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matik.lv.
1: Jūsu garāža cieš no liekā svara? Laiks dzelžainai diētai! Vetelom palīdzēs ātri atbrīvoties no uzkrātajiem metālūžņu kilogramiem. Vetelom precīzie svari pārvērtīs jebkuru lūžņu apjomu prangā naudas summā, lai šajā sezonā pieņems svarā tikai jūsu maks. Vetelom, Daugavpilī Dunduru ielā 5E. Taurunis 255-06-255. Krāmē un brauc!
2: Новый сезон, новый уют. В Ind Home новое поступление дневных и ночных штор. А еще приятный бонус – весенние скидки от 10 до 20% на дневные и ночные шторы, оконные роллы и карнизы, москитные сетки. Создайте уют и комфорт в своем доме по выгодным ценам. Для любителей творчества у нас швейные принадлежности, товары для вязания, комплекты для вышивания. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнайте больше в профиле Ind Home в Instagram и Facebook или звоните 654-22-110.
3: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881.
4: 2-400-881.
5: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все. Дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим честно, платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
2: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Венспилский, Лепойский порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
3: Domā, kur studēt? Laiks pieņemt svarīgu lēmumu. Daugavpils universitāte piedāvā iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību un startautiski atzītu diplomu. Budžeta vietas, pieprasītas profesijas, plašs studiju programmu klāsts, dabas, inženierzinātņu, veselības aprūpes, izglītības, humanitāro un mākslu, kā arī sociālo zinātņu jomās. Pieteikšanās pamatstudijām no 14. līdz 20. jūlijam. Izvēlies attīstību, jaunus izaicinājumus un iespēju kļūt par to, kas vēlies būt. Nāc studēt Daugavpils universitātē.
4: Акционерное общество «Латвия с кредитными полидипс программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. За последний год мы объединили кредиты на общую сумму 55 миллионов евро для 15 тысяч человек. Наше предложение превзошло другие, когда требовались займы на ремонт помещений, покупку транспорта или другие цели. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
5: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
6: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
7: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, Allwell Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
2: Когда хочется настоящего вкуса мяса, выбор очевиден. Мясная продукция от Янис Саука. Колбасы, шашлыки, стейки, купаты и копчености из латвийского мяса. Без лишних добавок и с натуральным составом. Свежая латвийская свинина и говядина всегда в наличии и высокого качества. Ждем вас в мясном павильоне «Дитон» и в новой торговой точке «Трейлере» возле Олимпийского центра. Янис Саука. Лучший выбор для тех, кто ценит качество.
3: Tādas cenas! Veikalo stop! Tikai trīs dienas!
4: No 11. līdz 13. maijam ar mana topkārte šķīstošā kafija Nescafe Strong 250 gramu 6,99 €. Baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 1,09 € un papīra dvieļi Grita Family 2 ruļi 1,05 €.
3: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
5: Top! Ladies and gentlemen, welcome aboard Flight 1.
0: Отправляемся в путешествие с турфирмой «Мари». Вас ждут Грузия, Кабулети, солнечная Армения, гостеприимная Молдова, колоритный Казахстан и удивительный Баку, романтичный Рим и стильный Милан. Для отдыха у моря «Мари» рекомендует Родос, Хорватию, Испанию и Турцию. И это далеко не все предложения для незабываемых путешествий. Турфирма «Мари». Телефон 29 24 71 10.
5: Ladies and gentlemen, подробнее на mari.lv.
6: Šodien Radio Alise Plus ēterā, pulksten 18:00, klausies raidījumu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tas ir vērienīgs informatīvs projekts, kas visa 2026. Gada garumā iepazīstinās Latgales iedzīvotājus ar zaļajām pārmaiņām, ilgtspējīgu attīstību un to, kā klimata pārmaiņas jau ietekmē mūsu ikdienas dzīvi. Likumi un noteikumi, ekspertu un speciālistu viedokļi, atbalsta programmas un iespējas, kā arī reāli piemēri tam, kā reģions kļūst ilgtspējīgāks un klimatnoturīgāks. Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Šodien, pulksten 18:00. Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
7: Лучше.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе воздушного моста найден телефон, на задней крышке буква «М». Контактный номер телефона 29-655-582. В районе ЛРЗ найдены документы на имя Дмитрий Борозна. Контактный номер телефона 22-478-415. В районе улицы Аугста найдено серебряное кольцо. Контактный номер телефона 29-877-937. В районе Средней Погулянки утеряна связка ключей. Контактный номер телефона 29-859-690. В районе автостанции был утерян кошелек зеленого цвета. Внутри находилось пенсионное удостоверение на проезд в общественном транспорте на имя Мария Морозова. Контактный номер телефона 22-313-044. В районе кожзавода был утерян небольшой пакет зеленого цвета. Внутри находились коричневый шелковый брючный костюм и белая блузка. Контактный номер телефона 261-98-092. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

значит, это стихи, непростые слова. Это наши мечты и родные глаза. Если улицы города пахнут свежей листвой, если все, что нам дорого, получаем с лихвой, и долги возвращаются, и приходят друзья –

0: Sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: где-то улица. Хорошо, что ты не слышал моих песен и не видел никогда моего лица.
1: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
2: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
1: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
2: 29 50 40 89.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство Rituals. Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство Rituals. Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: В самом центре Даугавпилса создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж, удобный вход прямо с улицы, большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16.
5: 22 30 72 16.
6: Соло акордеоном. Даугавпils Мартина Лютера катедрале. Vienības nama akordeonistu orķestra solists Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskolas audzēknis, konkursa Latvijas jaunais virtuos finālists, akordeonists Antons Pizāns ar solo koncertu Ceļā uz nākotni. Sestdien, 23. maijā, 2014. Daugavpils Mārtiņa Lutera katedrālē. Nāc un piedzīvo iedvesmojošu akordeona mūziku. Informācija vienībasnams.lv.
7: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

продолжение дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, сохранится облачная погода, но осадки маловероятны. Температура воздуха в среднем составит плюс 14 градусов. Направление ветра юго-восточное, скорость до 6 метров в секунду.

0: Металл не мусор, это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим честно, платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
2: Айнерс Шлессерс предложил создать министерство по делам семьи и детей. По инициативе Шлессерса впервые ввели мамочкины зарплаты. Это была реальная поддержка для молодых семей, в которых рождаются дети. Это значительно способствовало рождаемости в Латвии. Нам нужен премьер, который поддерживает родителей и детей. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
3: Турфирма «Мари» предлагает авторские авиатуры на любой вкус.
4: Грузия, Кабулети, солнечная Армения, гостеприимная Молдова, колоритный Казахстан и удивительный Баку, романтичный Рим и стильный Милан. Для отдыха у моря «Мари» рекомендует Родос, Хорватию, Испанию и Турцию. И это далеко не все предложения для незабываемых путешествий. Турфирма «Мари». Телефон 29 24 71 10.
3: mari.lv.
5: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
6: Tev jau ir kredīti?
5: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
6: Oho!
5: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīja gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
7: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
8: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22 1 49 49 5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
9: Šodien runa vairs nav tikai par saules paneļiem. Arvien vairāk cilvēku izvēlas arī baterijas. Kāpēc? Jo tas nav tikai par mazāku elektrības rēķinu. Tas ir par drošību. Ja notiek elektrības pārāvums, baterija ļauj mājai saglabāt elektrību vēl kādu laiku. Tas nozīmē lielāku stabilitāti ikdienā. Atjaunojamā enerģija nav tikai ekonomija. Tā ir arī gatavība neparedzētām situācijām. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
10: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

взглядом стираешь все мысли подряд, воруешь покой, открываешь все дверцы, в себе растворяешь, как чай рафинад. И кошкой ручной стало гордое сердце, ловлю движение руки, люблю смысл

новый с нуля. И мне в первый раз это нравится, очень ловлю движение руки, люблю смыслом всем

Ты знаешь, она на земле бывает, такая любовь, что не отпускает, что не отпускает. Держит меня за сердце крепко, это любовь, как будто клетка, как будто клетка.

идеальные пары, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальные пары, самые классные форсы.

101.6 FM. Алиса Плюс. Uh-huh.

холодно дик. Глупо наигранно так, грубо, но тихо. Я будто поверю тебе и не замечу, что с каждой секундой мы дальше становимся, словно на вечность. Время покажет, кто временный, а кто навсегда. Кто-то готов жить иллюзией, но только не я. Хватит, устал я искать в тебе то, чего нет ни на грамм. Просто бегу от людей, у которых нет цены словам.

Плачет у окна та, что с тобой рядом была. Это твой сон, грех, это не я. Если и жаль мне, то только тебя, ведь я для тебя умерла.

утро неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежная спишь ты. Сна, улыбаясь в рассветном блаженстве.